Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно.

0: Много народу собралось в этот день около Иисуса. Люди теснили друг друга, стараясь как можно ближе подойти к нему, и мешали Иисусу говорить. Тогда он сел в лодку, отплыл от берега и оттуда начал беседовать с людьми. Теперь каждый мог хорошо видеть и слышать его. Иисус начал свой рассказ о крестьянине, который сеял зерно на своем поле. Но земля на поле была не везде одинаково хорошей. В одних местах почва была каменистой, а в других росло много сорняков. Он шел по полю, набирал полную пригоршню зерна и разбрасывал его вокруг себя. Часть зерна упала на дорогу, которая как раз проходила по полю крестьянина, и птицы тут же поклевали это зерно. Часть зерна упала на каменистую почву. Очень скоро здесь появились ростки, но так как почва была неглубокой, то из-за камней корни не могли расти вглубь. Поэтому, когда взошло солнце, все ростки высохли и погибли. Упало зерно и в землю, где были еще корни сорняков. Поэтому вскоре сорная трава взошла и погубила все побеги. Но часть зерна упала на хорошую почву. Здесь выросли прекрасные колосья. На каждом колосе был плод. Иногда 100 зерен в одном колосе, иногда 60, иногда 30. Эти всходы очень радовали крестьянина, ведь он сеял для того, чтобы собирать урожай. Вот какую притчу рассказал Иисус людям. Всем очень понравился рассказ, но люди не поняли, что он означает. Однако они не стали просить Иисуса объяснить им эту притчу. Ученики Иисуса тоже слышали притчу, но они захотели еще узнать, что же она означает. Иисус объяснил им значение этого рассказа. «Послушай и ты его». Знаешь, что Иисус подразумевал под зерном? Когда Иисус говорил о зерне, он имел в виду Слово Божье. Иисус пришел на землю, чтобы донести до людей Слово Его. Но многие люди не хотят прислушиваться к Божьему Слову. Про таких-то людей и говорил Иисус, когда рассказывал про то, как зерно упало на дорогу и птицы поклевали его. Другие люди, наоборот, услышав слово Господа, сразу же решают верить в Бога и совершать только хорошие поступки. Но уже очень скоро они забывают о Боге и опять начинают грешить. Таких людей имел в виду Иисус, говоря о каменистой почве, на которой молодые побеги быстро погибают. Когда Иисус говорил о почве с сорняками, он говорил о людях, у которых заботы житейские заглушают их веру. Но, к счастью, есть много людей, сердце которых открыто для Слова Божьего. Они верят в Господа и любят Его. Это-то и есть та почва, которая приносит хороший урожай. Так случается со взрослыми людьми. Так случается и с детьми. Дети тоже много слышат о Боге. Дома им рассказывают о Боге родители, а в воскресенье в церкви о Боге говорят проповедники. Дети тоже должны внимательно прислушиваться к Слову Божьему, и тогда они тоже будут счастливыми. Живо ли Слово Господа в твоем сердце? Если да, то ты, конечно, счастлив.
1: Послушайте сейчас песню, и если вы ее знаете, можете петь вместе с нами.

Иисус опять пришел в Капернаум. Много народу стояло на берегу моря и ждало его. Все хотели слушать его. Иисус вышел на берег, и люди окружили его. Среди этих людей был и человек по имени Иаир. Он был очень печален. Дело в том, что у него была 12-летняя дочь, которая тяжело заболела. Поэтому, подойдя к Иисусу, Иаир упал перед ним на колени и стал просить: «Господи, войди в мой дом. Моя дочь очень больна. Я боюсь, что она умрет. Исцели ее». Иисус согласился. Но вокруг него было так много народу, что он с трудом пробирался сквозь толпу. Вдруг Иисус остановился и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Никто не ответил. Но Иисус знал, кто подошел и прикоснулся к нему. Дело в том, что среди толпившихся вокруг Иисуса людей была женщина, которая уже очень давно болела. Врачи не могли ей помочь, поэтому, когда Иисус вышел на берег, она подошла к нему и коснулась края его плаща. Женщина верила, что это ей поможет. И случилось чудо. Женщина исцелилась. Это произошло потому, что она верила в Иисуса. И когда Иисус спросил, кто прикоснулся ко мне, женщина промолчала и не ответила. «Учитель», — сказал тогда один из учеников Иисуса, Петр, — «здесь так много народа. Разве можно в такой толчее понять, кто прикоснулся к тебе?» Но Иисус ответил: «Я знаю, что кто-то прикоснулся ко мне. Я почувствовал силу, исшедшую из меня». Это и была та сила, которая исцелила женщину. Услышав слова Иисуса, испуганная женщина подошла к нему и сказала, что уже давно была больна, что врачи не могли ей помочь, и поэтому она решила подойти к нему и прикоснуться к его плащу. Женщина рассказала о том, что как только она коснулась плаща, она сразу же исцелилась. Выслушав ее, Иисус сказал: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Пока Иисус говорил с женщиной, к Иаиру подошел его слуга и сказал: «Дочь твоя умерла, не утруждая Иисуса, он уже не может помочь ей». Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Затем он пошел к дому Иаира. Люди слышали весь разговор и тоже пошли за Иисусом, чтобы посмотреть, что же он будет делать. Подойдя к дому Иаира, Иисус вместе с Петром, Иоанном и Иаковом вошли в дом, оставив остальных ждать на улице. В доме вокруг умершей стояли родственники и слуги. Все плакали. Иисус сказал: «Не плачьте, девочка не умерла, она просто спит». Но никто не поверил ему. Тогда он выслал всех из комнаты, оставив только своих учеников, отца и мать девочки. Вместе с ними он подошел к кроватке, где лежал ребенок, и сказал: «Встань, дитя!»

и случилось чудо. Открыв глаза, девочка потянулась и встала. Иисус велел матери принести еду для ребенка, и девочка съела все, что ей дали. Иаир и его жена были очень счастливы. Но они никак не могли понять, как Иисус смог воскресить их дочь. Ты, наверное, тоже не можешь понять этого. Но это и не нужно понимать. В это нужно верить. Иисус и его ученики очень устали ходить по городам и деревням. Поэтому однажды, сев в лодку, они поплыли в безлюдное место, чтобы там немножко отдохнуть. Но люди, узнав, где находится Иисус, пошли к нему. Они знали, что он может исцелять болезни, поэтому пришли со своими больными. Целый день ходил Иисус от больного к больному и исцелял их. Но наступил вечер, солнце село, и вскоре должно было стать совсем темно. Люди же, пришедшие к Иисусу, не собирались идти домой, и это очень беспокоило учеников Иисуса. Поэтому они пошли к Иисусу и сказали: «Учитель, место здесь пустынное, а время уже позднее. Отпусти людей. Пусть они пойдут в ближайшие селения и купят себе еду». Иисус ответил: «Людям не нужно никуда идти. Вы дайте им есть». «У нас только 5 хлебов и 2 рыбы», — возразили ученики. «Это совсем мало, этого не хватит на всех». «Принесите мне этот хлеб и рыбу», — велел Иисус.

Когда ученики принесли ему 5 хлебов и 2 рыбы, Иисус велел всем людям, пришедшим к нему, сесть в группы на траву по 50 человек. Люди расселись. Ученики Иисуса посчитали их и увидели, что к Иисусу пришло 5000 человек, не считая женщин и детей. И всех их надо было накормить. Ученики никак не могли понять, как можно накормить 5 хлебами и 2 рыбами такую массу людей. Взяв хлеб и рыбу, Иисус помолился, а затем, разломив хлеб и рыбу на кусочки, дал своим ученикам, чтобы те отнесли их людям. Ученики раздали кусочки рыбы и хлеба людям, и все принялись за еду. И что же? Все ели, и все наелись. Хлеба было так много, что он даже остался. Когда все наелись, ученики Иисуса стали собирать остатки хлеба и набрали еще 12 полных корзин. Так Иисус, Сын Божий, накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами.

0: Высоко в горах Китая, в деревне с красивым названием «Гнездо в облаках», жила пятилетняя девочка Ёлочка. Так звучало ее имя в переводе на русский язык. Ее родители были единственными христианами в деревне. Все остальные жители поклонялись железным, деревянным или бумажным богам. Накануне Нового года жители деревни пришли к родителям Ёлочки и убеждали их пойти вместе с ними воскурить богам благовоние. «Нет», — сказал отец Ёлочки, — «мы поклоняемся живому Богу и только Ему молимся».
1: «Если вы не пойдете с нами, ваш дом постигнет несчастье», — угрожающе произнес какой-то старик.
0: Сельчане ушли, а родители Ёлочки склонили колени и поблагодарили Бога, что Он дал им силы устоять и не устрашиться угроз. А на следующий день в семье действительно случилось несчастье. Мама варила суп, а Ёлочка сидела рядом и наблюдала за ней. В их деревне были необычные печи. Они были сложены из кирпича, и прямо в кирпичи был вставлен котелок. В этом котелке и варили еду. Когда мама отошла от печи, Ёлочка решила понюхать ароматный суп и наклонилась над котелком. Не удержавшись, она вдруг соскользнула и рукой попала прямо в кипящий суп. Гнездо в облаках жило без врача, и в доме у Ёлочки не было никаких мазей и лекарств. Девочка не переставала кричать, а родители не знали, как ей помочь. Вскоре у Ёлочки поднялась температура, и она уже не могла плакать, а только тихо стонала. Никто не знал, как помочь страдающей девочке. Соседи не преминули упрекнуть родителей.
1: «Надо было идти с нами на жертвоприношение. Это вас боги наказывают».
0: Родители Ёлочки знали, что причина несчастья вовсе не в том, что они отвергли мертвых богов. Но как доказать это людям? Они молились Богу и верили, что Он поможет им. «Нужно вести Ёлочку в миссию», — сказал матери отец. Мать быстро закутала стонущую Ёлочку в одеяло, отец сел с ней на ослика и пустился в путь. К сожалению, врача на миссии не оказалось. Он уехал куда-то по вызову. «В 100 милях отсюда есть хорошая больница», — сказал миссионер отцу. «Ты должен срочно везти туда свою дочь, иначе она умрет». Миссионер дал отцу денег на дорогу, посадил его в поезд и пожелал Божьего благословения. Отец Ёлочки впервые в жизни попал в город и в большой дом, который назывался больницей. Осмотрев руку девочки, врач озабоченно покачал головой. «Нужна срочная операция. На руку вашей дочери нужно пересадить живую ткань». Испытывающе посмотрев отцу в глаза, он спросил, «Вы согласитесь дать девочке свою ткань?» Отец испуганно заморгал. Он думал, что отдать ткань значит отдать жизнь. Ему стало страшно. Что же делать? Неужели нет другого выхода? Отец Ёлочки начал молиться и вспомнил, что ради его спасения Сын Божий умер на кресте. «Значит, я тоже должен спасти от смерти своего ребенка», — решил он и сказал врачу. «Я готов. Возьмите мою ткань, чтобы Ёлочка выздоровела». Через несколько дней, когда все приготовления к операции и сама операция были уже позади, отец Ёлочки пришел в себя после наркоза и, оглядевшись, спросил у медсестры. «Я уже на небе?» «Нет», — улыбнулась она. «Ты думал, что умрешь?» «Да», — серьезно сказал отец. «Врач ведь хотел взять мою ткань для дочери». «Он взял, но это не страшно, от этого не умирают». «Ты поправишься намного быстрее, чем твоя дочь». Отец Ёлочки обрадовался. «Ведь это Господь творит чудеса. Значит, они еще поедут в свою деревню, и у него будет возможность рассказать всем, как может исцелять Бог». Через 3 месяца Ёлочка вместе с отцом возвращалась в родную деревню. Односельчане давно уже мысленно похоронили их и заверяли мать Ёлочки, что боги наказали их за то, что они не поклоняются им. Мама Ёлочки была в полной неизвестности, но ежедневно молилась Богу и, невзирая на все разговоры, просила милости для своего мужа и ребенка. Сколько же радости было у этой женщины, когда она увидела своего ослика, а на нем мужа и дочь. Они были здоровы. Чуть ли не все жители деревни сбежались, чтобы посмотреть на это диво. Ёлочка здорова, ее рука, хотя и в шрамах, все же цела, и ее отец тоже невредим. Когда отец рассказал соседям, что делали в больнице ему и Ёлочке, они начали изумленно переговариваться. Их поразило то, что отец так сильно любил дочь. В их стране девочек не считали за детей. Девочка в их глазах ничего не стоила. Поступок отца Ёлочки был для всех чем-то совершенно новым, непонятным. В этот раз они впервые выслушали все, что хотел сказать им о Боге отец Ёлочки. «Господь Иисус любит нас намного больше, чем мы можем любить своих детей», — вдохновенно говорил он. чтобы спасти нас от гибели, от справедливого наказания за наши грехи, Он сам умер позорной смертью. Он взял на Себя наши грехи и дал нам свободу, прощение. Когда сердце чисто, когда в нем нет зла, тогда появляется в нем божественная любовь и к детям, и ко всем людям. Мертвые боги не могут освобождать душу человека от зла и греха. Они ничего не могут, и молиться им — грех. Бог хочет, чтобы мы служили только Ему, потому что Он один достоин этого. Опустив голову, многие сельчане задумались. Наверное, отец Елочки говорит правду. После этого они стали чаще приходить к нему, прислушиваться к его свидетельству. И снова в деревне произошло чудо. Вначале соседи Елочки, а потом и другие жители гнезда в облаках приняли Иисуса Христа в свое сердце.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. В прошлый раз мы с вами читали четвертую главу, из которой узнали, как вавилонскому царю Навуходоносору приснился сон, предрекавший несчастье. Даниил смог истолковать этот сон, хотя ему потребовалось недюжинное хладнокровие и душевные силы, чтобы сообщить Навуходоносору правду. Правитель Великой Империи страдал душевным заболеванием, которое сопровождалось потерей памяти, подозрительностью и припадками. У Навуходоносора быстро менялось настроение, и он крайне резко переходил от благодушества к гневу, так что, разговаривая с ним, было невозможно предположить, что произойдет даже через минуту. Конечно, многие испытывают резкие перемены настроения, и все мы знаем людей, которые то печальны, то радостны, но любой психолог скажет вам, что большая часть людей нормальна, тогда как некоторые, относительное меньшинство, ненормальны, а кто-то нормален выше нормы, то есть гений. Но как можно решить, кто умственно здоров, а кто болен? Конечно же, это определяется по поведению человека и по тому, как складываются его отношения с окружающими. Так вот, для Навуходоносора свойства его личности были настоящей проблемой, пагубно сказывавшейся как на нем самом, так и на его приближенных. Помимо резких перепадов настроения, Навуходоносор также страдал от амнезии. Периодически он забывал, кто он и где находится. В сумасшедших домах, например, есть пациенты, которые считают себя Наполеонами и тому подобными личностями. А вот Навуходоносор считал себя животным и ел траву. Он думал исключительно о себе и считал себя непревзойденной личностью. Мы уже видели, что, рассказывая про свой сон, он все время повторяет «я», «мне», «мой». Этим еще раз подтверждается факт заболевания. Ведь душевнобольным свойственно обостренное чувство гордости и высокое самомнение. Вы спросите меня, так неужели все, кто гордится собой, являются душевнобольными? И как в таком случае отличить больного от здорового человека? Да, друзья мои, здесь есть над чем поразмышлять. За стандарт душевного здоровья и психической нормы обычно принимают поведение большинства. Но кто может утверждать, что большинство людей сегодня нормально? Начинать ответ на этот вопрос следует, конечно же, с того простого факта, что мы живем в мире людей, которые порабощены грехом, и любые наши оценки душевного здоровья окружающих будут субъективными, а иногда даже ошибочными. Но тем не менее, душевные болезни присутствуют в нашей жизни независимо от нашего желания. И одним из проявлений душевной болезни может стать гордость, например, в форме мании величия. Если мы вовремя не остановимся, то гордость, живущая в нас в виде греховного нравственного заблуждения, может одержать над нами победу и стать болезнью нашей души, начисто лишив нас рассудка. Богу не угодна гордость. А люди гордятся очень часто. Император Август сказал об одном городе. «Я нашел камень, и я оставил солому, поскольку он захватил и полностью разрушил этот город».

благоугодно мне, говорит Господь. Божье спасение несовместимо с гордостью. Вы должны отказаться от нее, когда приходите к Богу за спасением. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 2. «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». То есть у нас с вами нет ничего, чем мы могли бы хвалиться. А вот что написал тот же Павел в первом послании к Коринфянам, глава 4, стих 7. «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» А во втором послании к Коринфянам, глава 10, стих 17, мы читаем: «Хвалящийся, хвалися Господи». Гордость — это грех, который более всего ненавистен Богу. Наш Господь Иисус показал нам пример кротости и смирения. В послании к Филиппийцам, глава 2, стих 8, написано, что Христос смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Еще одним признаком душевной болезни Навуходоносора было то, что она проявлялась в виде приступов, а затем отступала. Он страдал от помутнения рассудка в течение 7 лет. Вот что говорит ему Даниил в 24 стихе 4 главы. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Царь страдал, потому что сердце его не знало покоя. Он принес покой миру, ибо к тому моменту никто в мире не оспаривал его право на власть, но сам Навуходоносор жил во грехе и смятении. А Даниил говорит царю, что тот должен покаяться и отказаться от греха, он должен обратиться к Богу и жить праведно. Даниил советует ему покаяться, чтобы предотвратить грядущий суд. Пока что у царя есть еще надежда на избавление, и Бог может даровать ему мир и покой. Мне кажется, что этот сон был последним предупреждением, которое Бог послал царю Навуходоносору. Сегодня множество умственных отклонений у окружающих нас людей вызвано духовными проблемами. Я не говорю, что все умственные отклонения на самом деле связаны с духовностью, но иногда они начинаются именно с греховных привычек. И в результате некоторые люди могут выздороветь и обрести мир, только приняв свою душу Христа. Но Навуходоносор не прислушался к предостережению Даниила и не принял Бога. Послушайте стихи с 25 по 27. «Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: „Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия“?» Прошел целый год, но наказание все еще не постигло царя. Друзья мои, как же на самом деле Бог терпелив? Вот только грешники не понимают, насколько Он долготерпелив и милостив. Итак, царь смотрит на свое великое царство, но он начисто забыл о том, что это царство дал ему Бог. И царь, желая потешить свою гордость, говорит: «Разве не я создал этот великий Вавилон?» В истории было множество людей, которые пытались создавать империи и смотрели с гордостью на дело своих рук. Иногда, когда я даю советы молодым проповедникам, я говорю им: «Друзья, не пытайтесь строить в Церкви Христовой свои собственные империи. Когда я только начинал свое служение, у меня было подобное желание, и откровенно вам скажу, что я никогда не был так несчастен, как в тот период. Честно признаюсь вам, что эта глава Писания касается и меня. Я сам пытался построить собственную империю, а Богу это не угодно.

Мое служение — помогать людям, а не строить великую империю. Вот почему я говорю проповедникам: помогайте людям, и Господь во всем поможет вам. Читаем 4 главу книги пророка Даниила дальше. Послушайте стихи с 28 по 30. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Итак, царь ушел из дворца и жил в чистом поле. Бог наказал этого человека, разум его пошатнулся, он не мог больше управлять своим царством. В те дни психиатрических лечебниц не было, и сумасшедших просто изгоняли из общества. В обычных случаях Навуходоносор никогда не смог бы снова вернуться на трон. Но Бог обещал ему, что он вернется, когда усвоит урок. А историки подтверждают, что такие удивительные превращения действительно происходили в жизни царя Навуходоносора, и в частности Иосиф Флавий ссылается на свидетельство вавилонского летописца Бероса, упоминавшего о странной болезни, которой Навуходоносор страдал незадолго до смерти. А теперь послушайте стихи с 31 по 34. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество — владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Итак, рассудок вернулся к Навуходоносору, и здесь царь приводит свое свидетельство в назидание нам. Он понял, что миром управляет Бог. Он смирился перед Божьей волей, и его гордый ум покорился воле Бога. Царь выдержал суровое испытание, которое полезно было пройти многим нынешним верующим. Навуходоносор исцелился. Он снова стал царем Вавилона, снова его окружали верные люди. Во время его долгого отсутствия никто не претендовал на его трон, и теперь он стал еще более велик, потому что познал истинного живого Бога. А сейчас, друзья мои, мы обратимся к следующей, 5 главе книги пророка Даниила, в которой рассказывается о широко известном пире Валтасара и о надписи на стене, предвещавшей падение Вавилона. Описание этих событий происходит значительно позже тех, о которых мы читали в предыдущей, 4 главе. Но и этот рассказ подтверждается вавилонскими историческими хрониками. Сегодня мы успеем лишь в самых общих чертах коснуться его содержания, поскольку времени до окончания нашей передачи осталось не очень много.
Уже в самом начале пятой главы сказано о том, что некий царь по имени Валтасар сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Кто такой этот Валтасар? Откуда он взялся? И как стал царем? В предыдущей главе мы с вами читали о царе Навуходоносоре. С ним все было вроде бы ясно, тогда как Валтасар — противоречивая фигура, и поэтому мы посвятим некоторое время изучению его личности. Известный исследователь Библии Фарар утверждает, что не было в мире царя, равного Валтасару. А вот что пишет в своем труде о книге пророка Даниила другой ученый, Джон Уэлворд. До обнаружения Набонидского цилиндра во внебиблейской литературе не было найдено никаких упоминаний о Валтасаре, которого Даниил называет царем Вавилона. Критики, которые сомневаются в подлинности и историчности повествования Даниила, разумеется, предполагали, что такого человека вообще не существовало. Но после того, как Реймонд Догерти провел исследование, изучив надписи с Набонидского цилиндра и с других источников, у нас исчезли основания сомневаться в том, что Валтасар действительно существовал. Учеными были обнаружены надписи, в которых Валтасар назван сыном царя Набонида, и сейчас считается, что Валтасар был регентом при своем отце Набониде. Для того, чтобы понять историческую ситуацию, бегло рассмотрим события, которые случились после правления Навуходоносора. У него был единственный сын, Евилмеродах, который унаследовал престол примерно в 561 году до Рождества Христова. Смотрите 4 книгу царств, глава 25, стих 27. Евилмеродах был убит Нергал-Шерецером, мужем одной из дочерей Навуходоносора, который воцарился около 559 года до Рождества Христова. Наследником Нергал-Шерецера стал его младший сын, который правил только несколько месяцев. А этого царя убил Набонид, муж другой дочери Навуходоносора. И Набонид таким образом оказался последним правителем Вавилонской империи. Он много времени проводил вне царства, в военных походах, тогда как в Вавилоне правил его сын Валтасар. Все эти события являются подтверждением истинности пророчества Иеремии, записанного в главе 27 стихи 6 и 7. «И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение, и все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему самому, и будут служить ему народы многие и цари великие». Иначе говоря, Вавилонская империя просуществовала достаточно долго, чтобы ею успели управлять и сын, и внук царя Навуходоносора. Но потом ее существование прекратилось. Валтасар упоминается в молитве Набонида, обращенной к Богу Луны. Молитва была записана на глиняной табличке, и в ней сказано: «Да почтит мой сын отпрыск сердца моего своего Бога и не предастся греху». Греческий историк Геродот также упоминает имя Валтасар. В тот момент, который описывается в пятой главе Даниила, Набонид был на войне, а его сын Валтасар оставался в Вавилоне. И о том, что Валтасар не обладал всей полнотой власти, свидетельствует 16 стих пятой главы. В нем Валтасар, предлагающий Даниилу высокий пост, говорит, что Даниил будет третьим властелином в Вавилонском царстве. Почему же не вторым? Да потому что вторым был сам Валтасар, тогда как настоящим царем был его отец. Есть еще один исторический момент, о котором я хотел бы здесь упомянуть. В самом начале пятой главы рассказывается про пир. Так вот.
В тот самый момент, когда Валтасар сидит на Перу, медийский военачальник Дарий окружил Вавилон. Это событие тоже зафиксировано в исторических хрониках. Греческий историк Ксенофон описывает, как медийцы взяли город, отведя воды одного из каналов в другое русло. Хотя критики долгое время считали события, о которых рассказывает пятая глава Даниила, вымышленными, сегодня их подлинность подтверждена светскими историками. И я хочу еще и еще раз обратить ваше внимание на то, что светская история рано или поздно подтверждает правдивость Божьего Слова. Мы знаем, что иногда историки обманывают нас, и мы не всегда можем верить их произведениям. Но в данном случае исторические исследования говорят то же самое, что сказано в Писании. Итак, царь Валтасар сделал большое пиршество для своих вельмож и перед глазами тысяч человек пил вино. Обратите внимание на высокомерие этого юного Валтасара, который устраивает пир в то время, когда под стенами города стоит неприятельская армия. Возможно, он считал свой город неприступным, ведь городская стена имела высоту около 30 метров и была так широка, что по ней могли запросто проехать 4 колесницы в ряд. Запасов зерна в Вавилоне хватило бы на несколько лет, и не было недостатка в воде, которая поступала в город по каналу, соединенному с рекой Евфрат. Так, может быть, Валтасар созвал гостей, чтобы продемонстрировать презрение к осаждающим? Или же он хотел ободрить своих воинов? Возможно, и то, и другое. Но главным в этой поучительной истории с Валтасаром является не описание разнузданной оргии, а то, как Бог остановил ее. И об этом мы прочитаем в следующий раз. А сейчас, друзья, наша передача заканчивается. Я прощаюсь с вами. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 4 часа 55 минут.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!